0: Сергеевича. Что тебе надо на ночью?
1: Дельце есть. А отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите. Так вас скажу.
0: Оно, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж книг не читает.

0: Она всех богатств, какое выбрал, у невестки ночевал. Эй, люди, эй!
1: Да не кричите!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин. Люди, кто? Ура, поймал!

0: Давай на гайку, ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Эх, братаю, это за мою, а то слабатаю.
0: Сам не будет сейчас айн, и никому поменю. Там Катерина, Катерина, Катерина, Катерина, Катерина.

0: кладовую Сергея заперли. Вот ключ.
1: Скачи на мельницу. Отыщи сыновья Борисича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома.

0: Она скучна!
1: Приедет верно!
2: Ну, так и ешь, приедет.
1: Значит, путь совсем плох.
0: Видать, плох.
1: Может быть, умрет.
2: Умрет.
1: Я про то и говорю. Умрет.
3: Где?

0: Кто такой?
1: Кто-то ходит. Слышишь? Тихо.
0: Тебе опять мерещится.
1: Бабушка и Юрий в тень.

0: хорошо. Ну, ладно, дальше, и головуля.
1: Так, умер и подорванее, и с честью.
0: А почему посема моих приготовлена?
1: Ну, совершено.
0: И на том спасибо. А это что за предмет?
1: Где?
0: Тут сколько мне известно, это мужской поезд. О ваших любках, о ваших любках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы о поборах ваших слова.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.

Ну, я все пережила, тебя кушат, руки, ноги, балабан. Вот все на месте, вот он на плане, желаю офигеть.

0: Я не пригласила, я не припомню, как без начальства. Венчаться, я не припомню, как без начальства. Венчаться.
1: Задача, не землю вновь.
0: Была бы только причина, хоча причина, всегда найдется.

0: Gorko! Gorko!
1: Что такое?
2: Сорван! Ну, там, зимовий!
1: Не может быть!
2: Смотри, что?

0: Горький!
1: Сергей, надо бежать! Кто-то взломал замок, наверное, я видел. Там труп.
2: А как же хозяйство?
1: Розыска придется. Возьмем все деньги на вашу жизнь. Хватит, может быть, успеем.

0: наши косили, обрезья дали, а вот мы сами пришли. Ельца пришла, но до костей, да сколько? Уйна небес, много бибита, да. Ельце такого рода, да, одним словом, ельце.
1: Не тяните, не тяните, держите!

Боже, поцелуй, спасти нельзя, теченья сильная. Смирно, по местам!